Перкуси анист, этот биточек кути пов не Давай. Повторит. Шампур, мангал, дрова, ведро и палочка. При всем при этом это прет, да Давай. Еще как. Давай.

diskusi a nist. Eftet bitoče kuti bof. Не повторит шампур, мангал, дрова, ведро и палочка. При всем при этом это прет. Да еще как. Давай.